0: ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯈꯔ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯌꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄ
1: ꯑꯄꯥꯕꯁꯤꯡꯅ
0: ꯑꯄꯥꯕꯁꯤꯡꯅ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯒꯤ ꯆꯠꯅꯔꯣꯟꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯁꯨꯝ ꯄꯤꯌꯦ ꯇꯧꯕ
1: ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯇꯥꯡꯀꯛꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯌꯦꯛꯄ ꯍꯩꯕꯒꯤ
0: ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯔ ꯆꯤꯡꯊꯥꯕꯤ